Эти пьяни, он на маме, фави мне гага. Варевари, бабекин, варевари, бабекану энка. Меу абу тре маме мре. Себин та фоми, нун краби, омри бэу, я симпу эньепе. Я бэсу ману на ме жжеп.